0: Где все воровать кэш, понял, что сэш. Чиха вода в секирве, чиха вода в ве. Где все воровать кэш, понял, что сэш.
1: СК2. Луч.